0: Личинка.
1: Что это?
2: Личинка, а что вы его?
1: Гадно.
0: Ваш копилотина.
3: Слузавод, али е густ.
0: Ось уж редко делиция.
2: Пекарно,
0: и ваш